Хашиг дайшчога тупо. И дамиксам статуко. Мачи туманстяши нохкичи гидайшчога тупо. Нхамой. Нанисипо. Нанисико потони токска. CJWE мухкинстис.